0: crazy. You're driving me.
1: To the 69th precinct. Let's go.
2: Мне кажется, что иногда в этой жизни, может быть, надо иметь цель. I'm going up, well, straight to the top. I'm going where the air is fresh and clean. I know I'm never gonna stop.